0: Ігровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100. Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enzo Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enzo Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enzo Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинская городская дума обновила правила установки городских памятных объектов, мемориальных досок, скульптур и художественных композиций. Теперь в память о человеке можно установить не больше одной мемориальной доски и только на тех зданиях, которые связаны с его жизнью и работой. При этом на театрах, кинотеатрах, музеях и художественных галереях размещать мемориальные доски нельзя. В поселке Западный на месте бывшей незаконной свалки появились гортензии, ели, туи и другие растения. Раньше в этом месте была контейнерная площадка без асфальта и ограждения. Мусор часто оказывался прямо на земле. И скапливался в большую свалку. Жители жаловались. Специалисты Минэкологии подтвердили проблему и внесли предостережение с требованием устранить нарушения администрации Кременкульского сельского поселения. Теперь свалку убрали, контейнеры перенесли в другое место, участок привели в порядок. Сейчас там выращивают цветы и саженцы, которые позже украсят улицы и дворы. Челябинской области в лидерах по заявкам на знание премию 2026. Регион занял второе место в Уральском федеральном округе. За главную просветительскую награду страны поборются 235 южноуральцев. Всего премия собрала 14 тысяч заявок из всех регионов России и 47 из зарубежных стран. Челябинская область также поборется за звание просветительского региона года. Его вручат впервые. О лауреате снимут полнометражный документальный фильм. Шорт-лист в 17 номинациях определят до ноября. Лауреатов объявят на торжественной церемонии в 2027 году. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 23 по 26 сентября в Челябинске пройдет 13-й международный фестиваль «Джаз на большом органе». Зародившись в 2004 году, он закрепился как

0: значимый музыкальный бренд, не имеющий аналогов в России. Фестиваль объединяет любителей джаза и органной музыки, раскрывая все возможности органа – от тончайших эмоциональных оттенков до мощной динамики. Программа расширяет горизонты. Захватывающие ритмы, гармоничные мелодии и необычные аранжировки сплетают разные направления. Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области и Министерства культуры региона. Приходите за живыми эмоциями и глубоким звуком. Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». «Радио 100». 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

С добрым утром, дорогие друзья! С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Встречаем с вами эту среду вместе. Пусть ваш день будет хорошим, настроение прекрасным, а утро добрым.

0: Реклама на Радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life.
1: Семь часов 46 минут в Челябинске. Дорогие друзья, скажу несколько слов о погоде за окнами. Сейчас в Челябинске 11 градусов выше нуля. В течение дня воздух прогреется до 24 градусов. Нас сегодня ждет облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Дорогие друзья, прихватите с собой хорошее настроение, наденьте на себя улыбку, включите погромче радио 100FM и создавайте настроение этого сегодняшнего утра. Прямо сейчас у нас с вами рубрика «Мировые шедевры», а впереди много отличной музыки. Хорошего утра!
2: Мировые шедевры на радио 100.
3: Программа для слушателей старше 12 лет.
4: «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова – поразительное литературное произведение, у которого не менее интересна и история создания. Писатель работал над романом в общей сложности 12 лет, но так и не закончил. Есть мнение, что Булгаков задумал свое произведение из любви к Фаусту Гёте. В одной из первых версий романа он даже называл мастера Фаустом. Всего известно о 8 редакциях книги. Краткие черновые заметки были сделаны автором еще в 1928-1929 годах. Но в первом романе все 160 страниц рукописи были посвящены истории Христа и прокурора, и искрометному пребыванию в Москве Воланда с его необычными гастролями и разоблачениями публики. Места для «Мастера и Маргариты» здесь не было. Весной 1930 года в порыве недовольства своей работой и под гнетом общественности Булгаков сжег черновой вариант произведения. Позже, в уже написанном романе, отчаявшийся мастер тоже будет сжечь свою рукопись. Через 2 года, найдя уцелевшие части, Михаил Афанасьевич заново начнет создавать роман. Среди вариантов названия произведения были «Копыта инженера» и «Гастроли Воланда», «Князь тьмы» и «Черный маг». Но незадолго до смерти, в 1937 году, Булгаков назовет свое бессмертное произведение «Мастер и Маргарита». В последние месяцы жизни, не имея сил встать из-за болезни, он диктовал поправки к роману своей жене, которая, как Маргарита, всецело была поглощена работой над последним произведением мужа. После смерти писателя его вдова Елена Сергеевна еще около 20 лет будет править роман и делать попытки издать его. Несмотря на гонения властей, разочарование и болезнь писателя, роман дошел до читателя. Впервые в сильно отредактированном виде он был напечатан журналом «Москва» в 1966 году, а без ограничений цензуры только в 1973. «Мастер и Маргарита» во всех смыслах неоднозначное произведение, что подкрепляется его особенной структурой истории в истории. События происходят и в древности, и в современной автору Москве. Неизменно одно – духовные ценности, прославленные Булгаковым – любовь и милосердие, свобода духа и прощение. И пока они живут в людях, будет жить и роман, а с ним и память о гениальном писателе.
2: «Мировые шедевры» на радио 100.

0: Дорогие друзья, в Челябинске почти 8 утра. Завершаем с вами этот музыкальный час в компании Дайаны Кролл с композицией Temptation. Мы ее услышим прямо сейчас. В начале следующего часа Антон Образцов расскажет нам о свежих новостях в регионе. Дорогие друзья, с вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Отличного вам настроения и доброго утра.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. На Южном Урале планируется ограничить продажу алкоголя во время массовых мероприятий. Законопроект, внесенный Челябинской городской думой, рассмотрел комитет ЗАГС Собрания по экономической политике и предпринимательству. Запрет планируют вводить на продажу спиртного, в том числе слабоалкогольных напитков, в местах проведения событий и на прилегающих территориях. Ограничение будет действовать за 2 часа до начала мероприятия, на все время его проведения и в течение часа после завершения. Запрет затронет культурно-массовые, спортивные, зрелищные и другие развлекательные события, где ожидается не менее 100 человек. Продажа алкоголя в заведениях общепита под запрет не попадет. У мобильных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил парковки «Дозор-М» появился новый рабочий маршрут в Челябинске. Это окрестности парка Гагарина со стороны зоопарка. На прошлой неделе там выявили несколько десятков фактов парковки транспортных средств на газонах как физическими, так и юрлицами. В общем, по Челябинску за неделю вынесли более 300 постановлений на общую сумму 373 тысячи рублей в отношении нарушителей правил парковки. В Челябинске завершился 10-й международный фестиваль кукольных спектаклей для взрослых «Соломенный жаворонок». По итогам смотра представители Челябинского театра кукол одержали победу в двух ключевых номинациях. Лучшим режиссером признан Александр Борок, спектакль «Актеры», лучшим художником Виктор Плотников, спектакль «Балаганчик». Всего в программе юбилейного фестиваля, приуроченного к 90-летию Челябинского театра, было представлено 18 постановок из 10 городов России и Казахстана. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
7: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12.00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enzo Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enzo Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enzo Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: С добрым утром, дорогие друзья! С вами у микрофона по-прежнему встречаю то утро среды я, Соня Дегтярева. Согласитесь, что утро — это то самое время, когда хочется немножко замедлиться, успокоиться, оставить какую-то суету, которая уже была с самого утра, и насладиться моментом начала дня. Кроме того, хочется, чтобы вокруг было что-то красивое, уютное, атмосферное. Поэтому, дорогие друзья, начинаем наш день комфортно, без суеты и в приятной атмосфере. На радио 100 прямо сейчас мировой бестселлер, а в нем Doors, Riders on the Storm. Хорошего утра!
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел трейлер приключений Клиффа Бута, спин-оффа «Однажды в Голливуде». И АвтоВАЗ представил коллекцию одежды в эстетике «Жигулей». Netflix представил трейлер приключений Клиффа Бута. В зарубежном прокате спин-офф «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом выйдет 25 ноября, на Netflix 23 декабря. В ролике появились почти все основные участники актерского состава. Кроме того, там звучит песня Led Zeppelin «Black Dog» 1971 года. Режиссером выступил Дэвид Финчер. Действие фильма разворачивается в 1977 году, через 8 лет после событий «Однажды в Голливуде». Клифф Бут подрабатывает барменом и киномехаником, а также решает деликатные проблемы голливудских звезд, иногда не вполне законными способами. Новое дело он получает от агента Карен Кросби, представляющей телезвезду Чарли Питерса. Сценарий к фильму написал Квентин Тарантино, снявший оригинальный фильм. Вместе с Питтом в картине сыграют Яхья Абдул-Матин II, Элизабет Дебики, Скотт Кан и Карла Гуджина.
0: Exclusive News.
1: АвтоВАЗ вместе с Сэла выпустили коллекцию одежды, вдохновленную «Жигулями» и ретро-моделями «Лада». Об этом говорится на сайте автопроизводителя. В коллекцию вошли объемные кардиганы, свитшоты и футболки для мужчин и мальчиков. В них переосмыслены элементы классических автомобилей АвтоВАЗа. Ладья со звездами, отсылающая к логотипу «Лада», клетчатый узор в духе обивки автомобильных кресел и ковровые орнаменты. Коллекция приурочена к 60-летию АвтоВАЗа и поступила в продажу 21 сентября. Вещи можно купить на сайте и в приложении Сэла, а также более чем в 70 магазинах бренда в крупных российских городах.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Сегодня в нашем эфире вы можете услышать новый выпуск проекта «Артефакты». Напомню, это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. В этот раз мы вам расскажем о международном фестивале «Джаз на органе». Это уже 13-й фестиваль, который пройдет в Челябинске. Стартует он совсем скоро. Подробности сегодня в нашем эфире. Оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 23 по 26 сентября Челябинск вновь становится российской столицей органного джаза. Здесь пройдет 13-й международный фестиваль «Джаз на большом органе». 4 дня, один величественный инструмент и безграничная музыка. Джаз на большом духовом органе выйдет далеко за рамки привычного. Нас ждет свободная импровизация и новые формы. Впервые гостями станут молодая органистка Татьяна Киселева, мэтр джаза, пианист Андрей Кондаков, новатор-балалайчник Георгий Нефедов и известный барабанщик Вартан Бабаян. Их участие обещает свежие краски и неожиданные сочетания, а каждый концерт станет диалогом традиции и свободы. Приходите на международный фестиваль «Джаз на большом органе» за живой музыкой, которая рождается здесь и сейчас.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: 8:55 в Челябинске, дорогие друзья, завершаем очередной музыкальный час. Пусть ваша среда проходит легко, настроение будет приятным, а сегодняшний день комфортным. Ну и, конечно же, встречайте этот день с музыкой высшей пробы.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: World News на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как пишет ТАСС, правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США по Северному пути в облет всех стран за 12 часов 45 минут. Центральным событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии, которая запланирована на 26 сентября. На полях мероприятия у Лаврова будет более 30 встреч, в том числе сегодня планируются переговоры главы российской дипломатии с госсекретарем США Марко Рубио. Число погибших от нападений медведей за последние месяцы в России выросло до 15 человек. Это следует из подсчетов агентства ТАСС. Повышенная активность бурых медведей фиксируется в регионах Сибири и Дальнего Востока. Самое большое число погибших в Красноярском крае. От нападений медведей скончались 5 человек. По 3 человека погибли в Томской и Иркутской областях. Медведи нападали на людей на Алтае и в Бурятии. Основной причиной массового выхода животных к людям стали лесные пожары и неурожай кедровой шишки. О последнем случае стало известно сегодня. Медведь напал на сторожа на стоянке грузовых автомобилей на севере Красноярского края. Бразилия готова расширять использование национальных валют рубля и реала во взаимной торговле с Россией. Об этом известием заявил посол Бразилии в России Серджо Родригес дос Сантос. По словам дипломата, наиболее реалистичным на этом этапе является расширение расчетов в нацвалютах по отдельным торговым операциям. Одним из перспективных направлений он назвал агропромышленный комплекс. Сейчас около 10% взаимных расчетов в России и Бразилии проводятся непосредственно в рублях и реалах. В России ученые обучили искусственный интеллект выявлять различные виды фальсифицированного молока и находить в нем антибиотики, консерванты, растительные добавки и генно-модифицированные компоненты. Об этом РИА Новости рассказали в Казанском государственном аграрном университете. Сейчас для оценки качества молока эксперты используют разные методы, которые дают огромный массив данных о составе на каждый образец. Именно на этом этапе алгоритмы машинного обучения справляются точнее классических статистических расчетов. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, я Соня Дегтярева, рада встрече с вами этим утром. Пусть наша музыка поможет мягко войти в эту среду и почувствовать, что все идет своим чередом. Прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию My Favorite Game от группы The Cardigans. Давайте получим истинное удовольствие от этой композиции и от сегодняшнего дня.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 23 по 26 сентября в Челябинске пройдет 13-й международный фестиваль «Джаз на большом органе». Основателем и художественным руководителем фестиваля является выдающийся челябинский органист, народный артист России Владимир Хомяков. Благодаря его усилиям ежегодно на сцене выступают профессиональные российские и зарубежные исполнители, расширяя стилистические горизонты фестиваля. Программа наполняется захватывающими ритмами, гармоничными мелодиями и необычными музыкальными аранжировками, объединяющими различные стили и направления. В первый день фестиваля Челябинская филармония представит виниловую пластинку «Владимир Хомяков. Импровизационная музыка». В основу издания легла живая запись 2004 года, сделанная на органе, одном из самых выразительных инструментов страны. Это не просто архивная запись, а документ эпохи и отражение масштаба личности музыканта, его смелости и внутренней свободы.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» — 100 FM.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа «Лавр» Евгения Водолазкина, и Мадонна и Чарли XCX анонсировали совместный трек. Российский актер и номинант на премию «Оскар» Юра Борисов исполнит главную роль в экранизации романа «Лавр» Евгения Водолазкина. Когда начнутся съемки картины, пока не уточняется. Еще до их старта в Москве и Петербурге пройдут театральные события, посвященные «Лавру». Первая читка сценической версии книги состоится 21 октября в Мариинском театре, вторая – 9 ноября на новой сцене Большого театра. В Москве Борисов и Водолазкин выступят в сопровождении оркестра под управлением Петра Дранги и Государственного академического русского хора имени Свешникова. Театральное представление станет своеобразной творческой лабораторией перед работой над фильмом. Спектакль объединит литературу, музыку и видеоискусство. Снятые для него видео станут эмоциональной основой будущей экранизации, подчеркнули создатели проекта.
0: Exclusive News.
1: Американская поп-исполнительница Мадонна и британская звезда неоновой готики Чарли XCX объявили о релизе совместной песни. Премьера композиции, получившей название «Danceteria Afterhours», состоится 24 сентября. Коллаборация представляет собой новую версию композиции «Danceteria», которая вошла в 15-й студийный альбом Мадонны «Confessions 2». Анонс новинки появился в личном блоге Мадонны. Певица опубликовала обложку трека, основой для которого стала черно-белая фотография Чарли XCX. Кроме того, в социальных сетях обеих исполнительниц появился совместный короткий ролик с отрывком ожидаемой песни. «Хочешь поговорить о Мадонне и Чарли?» звучит в ролике речитатив, после чего сменяются кадры того, как Чарли XCX и Мадонна зажигательно танцуют в белой студии. «Давай отправимся в Иссайд, детка», — гласит сопроводительная подпись к видео.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, пусть этот день начнется для вас с тихой радости и мягких музыкальных нот. На Радио 100 музыка, которая бережно будет вас и вашу душу. Прямо сейчас в эфире прозвучит Тиль Брунер с композицией «This guy's in love with you». Наслаждаемся нашей сезонной рубрикой «Осенний джаз» и этим замечательным днем.
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. И сегодня я хочу поговорить о картинах в интерьере. Очень часто картину выбирают по принципу, подойдет ли она по цвету к дивану или шторам. Но мне кажется, что это не самый интересный подход. Картина не обязательно должна повторять цвета интерьера. Наоборот, иногда именно самостоятельное произведение искусства делает пространство более выразительным. В первую очередь я смотрю на масштаб. Маленькая картина на большой пустой стене может просто потеряться. А крупное произведение способно сразу изменить восприятие всей комнаты и стать ее главным акцентом. Важно и само место. Картина может поддерживать композицию над диваном, кроватью или консолью, но не обязательно должна висеть строго по центру. Иногда она интереснее работает в стороне, создавая асимметрию или добавляя интерьеру динамики. Отдельно стоит подумать о раме. Она может быть практически незаметной и оставить главным само произведение. А может стать частью композиции. Я не советую выбирать картину только потому, что она идеально подходит по цвету. В хорошем интерьере искусство может существовать немного отдельно от остальной обстановки. Гораздо важнее, чтобы сама работа нравилась и вызывала эмоцию. Картина вообще способна сделать интерьер более личным. Это уже не просто предмет декора, а вещь, которая говорит о вкусе, интересах и характере людей, живущих в доме. Поэтому при выборе картины я бы в первую очередь смотрела не на то, с чем ее можно сочетать, а на то, какое место она займет в пространстве и что добавит именно этому интерьеру. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
0: Дома хорошо.

0: Друзья, этим утром хочется подарить вам немного покоя. Пусть музыка, которая звучит на Радио 100, станет вашим тихим спутником для работы, для дороги, для чашечки ароматного кофе или для минут, когда хочется побыть наедине с собой. Оставайтесь с нами на одной волне, у нас много прекрасных музыкальных историй. Прямо сейчас Мина с композицией «I'm a fool to want you». Дорогие друзья, не переключайтесь, у нас атмосферно.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Церемония вручения премии «Золотая маска» 33-го сезона пройдет в Челябинске. Такое решение принято по итогам голосования секретарей Союза театральных деятелей России. Церемония станет важной частью масштабной культурной программы, запланированной в Челябинске на 2027 год, подчеркнул губернатор Алексей Текслер. Кроме того, в областной столице пройдет цикл образовательных и городских мероприятий. В этом году на премию поступило 760 заявок из 83 регионов. Это спектакли драматического и музыкального театров, постановки театров кукол и спектакли для детей. На ближайшем заседании Законодательного собрания Челябинской области в первом чтении рассмотрят проект закона об ответственном ведении бизнеса. Он предполагает создание реестра субъектов предпринимательской деятельности региона. ЭКГ-рейтинг расшифровывается как «Экология кадры государства», пишет издание «Губерния». В реестр войдут компании и предприниматели, соответствующие определенным критериям. Участникам будут предоставляться меры государственной поддержки. Известный футболист, экс-игрок сборной России Игорь Семшов станет почетным гостем детского фестиваля дворового футбола «Метрошка». В этом году решающие матчи турнира пройдут с 24 по 26 сентября в селе Долгодеревенском на стадионе «Олимп». За суперкубок фестиваля сразятся 32 лучшие детские дворовые команды из 14 регионов. Абсолютные чемпионы получат в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки. Традиционным призом остается поездка в Москву в гости к футбольному клубу «Спартак». И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Home – красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
1: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enzo Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enzo Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
2: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 23 по 26 сентября в Челябинске пройдет 13-й международный фестиваль «Джаз на большом органе». И в этом году он обещает по-настоящему смелые музыкальные эксперименты. Свободный и традиционный джаз здесь соседствуют так гармонично, что классические стандарты и дерзкие сводные формы, авторские сочинения и живые импровизации удивляют даже искушенного слушателя. Помимо величественного органа, в звучании концертов заиграют неожиданные краски. Балалайка, перкуссия, фортепиано, контрабас, ударный и саксофон. Все концерты пройдут в зале органной и камерной музыки «Родина», где акустика позволяет каждому инструменту звучать особенно ярко. Прочувствуйте каждую ноту, каждый вздох и каждый взлет импровизации. Приходите за живыми эмоциями и музыкой, которая рождается прямо на ваших глазах.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: Майкл Джексон «One More Chance» только что в нашем эфире. Друзья, давайте дадим этому дню шанс быть самым прекрасным, замечательным, радостным, приносящим нам приятные эмоции и вообще дарящим хорошее настроение. Пусть именно так и будет. Ну а мы с командой «Радио 100» продолжаем создавать хорошее настроение с музыкой высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне. У нас атмосферно.
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел трейлер приключений Клиффа Бута, спин-оффа «Однажды в Голливуде». И «АвтоВАЗ» представил коллекцию одежды в эстетике «Жигулей». Netflix представил трейлер приключений Клиффа Бута. В зарубежном прокате спин-офф «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом выйдет 25 ноября, а на Netflix 23 декабря. В ролике появились почти все основные участники актерского состава. Кроме того, там звучит песня Led Zeppelin «Black Dog» 1971 года. Режиссером выступил Дэвид Финчер. Действие фильма разворачивается в 1977 году, через 8 лет после событий «Однажды в Голливуде». Клифф Бут подрабатывает барменом и киномехаником, а также решает деликатные проблемы голливудских звезд, иногда и не вполне законными способами. Новое дело он получает от агента Карен Кросби, представляющей телезвезду Чарли Питерса. Сценарий к фильму написал Квентин Тарантино, снявший оригинальный фильм. Вместе с Питтом в картине сыграют Яхья Абдул-Матин II, Элизабет Дебики, Скотт Кан и Карла Гуджина.
0: Exclusive News.
1: «АвтоВАЗ» вместе с «Сэла» выпустили коллекцию одежды, вдохновленную «Жигулями» и ретро-моделями «Лада». Об этом говорится на сайте автопроизводителя. В коллекцию вошли объемные кардиганы, свитшоты и футболки для мужчин и мальчиков. В них переосмыслены элементы классических автомобилей «АвтоВАЗа». Ладья со звездами, отсылающая к логотипу «Лада», клетчатый узор в духе обивки автомобильных кресел и ковровые орнаменты. Коллекция приурочена к 60-летию «АвтоВАЗа» и поступила в продажу 21 сентября. Вещи можно купить на сайте и в приложении Sela, а также более чем в 70 магазинах бренда в крупных российских городах.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Невероятно мелодичная композиция Wild Child от Энио. Дорогие друзья, мы продолжаем с вами наслаждаться музыкой 100% комфорта. Прямо сейчас наша сезонная рубрика «Осенний джаз», а в ней Джошуа Редман с композицией «Hit the Road, Jack». Пусть этот день будет спокойным и приятным, а музыка — только высшие пробы.
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Завершаем очередной музыкальный час. 10:51 в Челябинске. Прямо сейчас в нашем эфире Sting с композицией Whenever I Say Your Name. А чуть позже Кэрен Эллисон Oh, What a Beautiful Morning. Следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами. У нас интересно.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В аэропорту Магнитогорска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации. С раннего утра ограничения действуют в соседней Башкирии. Там введен режим беспилотной опасности. Также сообщается, что режим беспилотной опасности объявили и в Челябинской области. Жители просят сохранять спокойствие, быть бдительными. Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети интернет. При обнаружении подозрительного объекта необходимо сообщать по номеру 112. Снимать на фото и видео работу ПВО и беспилотники категорически запрещено. Работа Нерюнгринской ГРЭС в Якутии приостановлена после пожара на трансформаторной подстанции. Об этом сообщила администрация Нерюнгринского района. Глава муниципалитета Максим Терещенко объявил режим повышенной готовности. Сейчас тепловая станция не работает. Для органов власти первоочередная задача наладить теплоснабжение в Нерюнгри, поселках Беркакит и Серебряный Бор, указано в сообщении администрации. Глава Якутии Айсен Николаев допустил, что в Нерюнгри и Серебряном Бору объявят режим чрезвычайной ситуации. Пожар на ГРЭС произошел 22 сентября, пострадал один человек. Предварительной причиной МЧС назвала аварийную работу электрооборудования. Несколько медведей в разных частях города Абаза в Хакасии были замечены в ночь на среду. Трех агрессивных животных ликвидировали, сообщил заместитель главы Хакасии Дмитрий Бученик в Максе. Ранее сообщалось, что охотники дежурят в Абазе в связи с угрозой выхода медведей из леса к городу. Во всех районах республики введен режим регулирования численности медведей. Бученик добавил, что, со слов главы Абазы, ночью пришлось отгонять диких животных в районе городского моста, садов Абазы Заречной, дачного общества «Черемушки». Комфортная для купания температура воды в Черном море сохранится до конца сентября. Об этом сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ведомство уточнили, что сейчас температура воды в Черном море составляет плюс 23-25 градусов, в Азовском плюс 20-21. Однако из-за прохождения через Кубань фронтального раздела в ближайшую неделю ожидается ухудшение погодных условий. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24 градуса.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
4: Почему у одних все, а у других сессия?
5: Сколько времени нормально не мыть посуду?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
8: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте «Диатонику» на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45. А также в субботу в 16:45.
9: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 23 по 26 сентября Челябинск вновь станет центром органного джаза. Здесь пройдет 13-й международный фестиваль «Джаз на большом органе». Откроет фестиваль дуэт Владимира Хомякова и нижегородского органиста Вячеслава Золотовского. Своеобразный пролог к музыкальной истории, которая развернется за несколько дней. 24 сентября на сцену выйдут музыканты из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов, раскрывая многогранность джазового звучания. 25 сентября к ним присоединятся исполнители из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска, а заключительный вечер соберет всех участников вместе. Это будет настоящий музыкальный праздник, насыщенный, динамичный, полный ярких контрастов и неожиданных решений. Приходите за живыми эмоциями и звуком, который рождается здесь и сейчас.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Друзья, самое время напомнить, что вы всегда можете зайти в нашу группу ВКонтакте и прослушать там ту программу, которую вы бы хотели вновь услышать или не успели на нее в радиоэфире. Мы всегда рады вам в наших электронных сообществах, ну и, конечно, на радиоволнах. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. До новых встреч!
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа «Лавр» Евгения Водолазкина, и Мадонна и Чарли XCX анонсировали совместный трек. Российский актер и номинант на премию «Оскар» Юра Борисов исполнит главную роль в экранизации романа «Лавр» Евгения Водолазкина. Когда начнутся съемки картины, пока не уточняется. Еще до их старта в Москве и Петербурге пройдут театральные события, посвященные «Лавру». Первая читка сценической версии книги состоится 21 октября в Мариинском театре, вторая – 9 ноября на новой сцене Большого театра. В Москве Борисов и Водолазкин выступят в сопровождении оркестра под управлением Петра Дранги и Государственного академического русского хора имени Свешникова. Театральное представление станет своеобразной творческой лабораторией перед работой над фильмом. Спектакль объединит литературу, музыку и видеоискусство. Снятые для него видео станут эмоциональной основой будущей экранизации, подчеркнули создатели проекта.
0: Exclusive News.
1: Американская поп-исполнительница Мадонна и британская звезда неоновой готики Чарли XCX объявили о релизе совместной песни. Премьера композиции, получившей название «Danceteria After Hours», состоится 24 сентября. Коллаборация представляет собой новую версию композиции «Danceteria», которая вошла в 15-й студийный альбом Мадонны «Confessions 2». Анонс новинки появился в личном блоге Мадонны. Певица опубликовала обложку трека, основой для которого стала черно-белая фотография Чарли XCX. Кроме того, в социальных сетях обеих исполнительниц появился совместный короткий ролик с отрывком ожидаемой песни. «Хочешь поговорить о Мадонне и Чарли?» звучит в ролике речитатив, после чего сменяются кадры того, как Чарли XCX и Мадонна зажигательно танцуют в белой студии. «Давай отправимся в Иссайд, детка», — гласит сопроводительная подпись к видео.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Продолжаем нашу музыкальную среду. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Дорогие слушатели, хочу пожелать вам прекрасного легкого дня. Пусть все ваши планы реализуются в вашу пользу. Эта осенняя среда принесет много приятных сюрпризов. Ваше настроение будет отличным, а день ярким и незабываемым. Ну а музыка высшей пробы, конечно, поможет раскрасить его чуть более яркими красками. Оставайтесь с нами, у нас музыкально.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Barry White, You See the Trouble with Me, только что на волне 100% комфорта, друзья. Ну, а с нами вы встретите только приятные впечатления, замечательные композиции и огромное количество музыкальных историй. Так что оставайтесь с нами на волне Радио 100. Впереди вас ждет много всего прекрасного и замечательного. Хорошего вам дня, прекрасного настроения, ну и, конечно, побольше отличной музыки. До встречи в следующем часе.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Ирина Гагарина стала амбассадором проекта «Челябинск. Культурная столица 2027». Именную табличку генеральному директору музеев Московского Кремля вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Это произошло во время открытия выставки «Небесная лазурь» в Историческом музее Южного Урала. Вручая почетный знак, Алексей Текслер подчеркнул, что регион долго и упорно шел к этому статусу, и в этом ему помогали в том числе люди искусства и культуры. Магнитогорск примет детский экологический форум. Мероприятие пройдет 29 и 30 сентября. В первый день участники представят свои проекты на научно-практической конференции. Во втором смогут пообщаться с экспертами. В заочном этапе форума приняли участие команды из 89 регионов. Очный этап соберет школьников из 51 региона, чьи проекты заняли 3 первых места в 17 номинациях. До 28 сентября проходит онлайн-голосование в народной номинации. Победители конкурса объявят на торжественной церемонии награждение 30 сентября. Мемориальный комплекс «Никто не забыт, ничто не забыто» открыли после реконструкции в поселке Первомайский Коркинского округа. Мемориал привели в порядок по федеральному проекту формирования комфортной городской среды в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ходе капитального ремонта комплексу вернули его исторический облик. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8 градусов тепла. Завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enzo Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enzo Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enzo Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел трейлер приключений Клиффа Бута, спин-оффа «Однажды в Голливуде». И «АвтоВАЗ» представил коллекцию одежды в эстетике «Жигулей». Netflix представил трейлер приключений Клиффа Бута. В зарубежном прокате спин-офф «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом выйдет 25 ноября, на Netflix 23 декабря. В ролике появились почти все основные участники актерского состава. Кроме того, там звучит песня Led Zeppelin «Black Dog» 1971 года. Режиссером выступил Дэвид Финчер. Действие фильма разворачивается в 1977 году, через 8 лет после событий «Однажды в Голливуде». Клифф Бут подрабатывает барменом и киномехаником, а также решает деликатные проблемы голливудских звезд, иногда не вполне законными способами. Новое дело он получает от агента Карен Кросби, представляющей телезвезду Чарли Питерса. Сценарий к фильму написал Квентин Тарантино, снявший оригинальный фильм. Вместе с Питом в картине сыграют Яхья Абдул-Матин II, Элизабет Дебики, Скотт Кан и Карла Гуджина.
0: Exclusive News.
1: «АвтоВАЗ» вместе с «Сэла» выпустили коллекцию одежды, вдохновленную «Жигулями» и ретро-моделями «Лада». Об этом говорится на сайте автопроизводителя. В коллекцию вошли объемные кардиганы, свитшоты и футболки для мужчин и мальчиков. В них переосмыслены элементы классических автомобилей «АвтоВАЗа». Ладья со звездами, отсылающая к логотипу «Лада», клетчатый узор в духе обивки автомобильных кресел и ковровые орнаменты. Коллекция приурочена к 60-летию «АвтоВАЗа» и поступила в продажу 21 сентября. Вещи можно купить на сайте и в приложении Sela, а также более чем в 70 магазинах бренда в крупных российских городах.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Артефакты. Совместный проект Радио 100 и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: С 23 по 26 сентября в Челябинске пройдет 13-й международный фестиваль «Джаз на большом органе». Зародившись в 2004 году, он закрепился как значимый музыкальный бренд, не имеющий аналогов в России. Фестиваль объединяет любителей джаза и органной музыки, раскрывая все возможности органа – от тончайших эмоциональных оттенков до мощной динамики. Программа расширяет горизонты. Захватывающие ритмы, гармоничные мелодии и необычные аранжировки сплетают разные направления. Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области и Министерства культуры региона. Приходите за живыми эмоциями и глубоким звуком.
2: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
0: «Радио 100».

0: Дорогие друзья, пусть этот день будет добрым, а музыка комфортной. Ловите эти спокойные ноты как приглашение выдохнуть и немножко отдохнуть в наш чудесный полдень. На Радио 100 продолжаем делиться мелодиями, которые наполняют этот день спокойствием и комфортом. Джули Лондон, The Good Life, прямо сейчас в нашей сезонной рубрике «Осенний джаз». Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

12 часов 53 минуты в Челябинске. Дорогие друзья, на этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Мне было очень комфортно проводить утро в вашей компании и надеюсь, что вам в моей тоже. В следующем часе встречайте у микрофона Ольгу Дееву. Конечно же, впереди вас ждет много прекрасных музыкальных историй и чарующих композиций. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра. Ну а сегодня я хочу пожелать вам прекрасного настроения, легкого дня. Пусть эта среда будет комфортной, а все события приятными.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Башкирии произошла утечка газа на скважине, в результате чего погиб один сотрудник и еще шестеро пострадали. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ. По его данным, происшествие случилось сегодня утром в Ургазинском районе, недалеко от села Чубайтау. На одной из скважин Ишимбайского цеха зафиксировали утечку сероводорода. Уточняется в сообщении, на месте работают специалисты, которые выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Уголовное дело о халатности возбуждено в Красноярском крае после нападения медведей на людей. По данным следствия, региональное министерство природных ресурсов и лесного комплекса не приняло меры по регулированию численности животных, передает ТАСС. На территории Енисейского, Сосновоборского и Ермаковского муниципальных округов зарегистрировано 6 фактов нападений бурых медведей на людей, повлекших смерть, сообщили в прокуратуре региона. Только с начала сентября зарегистрировано не менее 123 сообщений о появлении медведей в населенных пунктах и рядом с ними. Правительство России поддержало законопроект о борьбе с авиадебоширами с условием доработки. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник. В Кабмине считают, что обмен данными о нарушителях между авиаперевозчиками должен быть не правом, а обязанностью. Также предлагается наделить Минтранс полномочиями по утверждению порядка ведения реестров и передач сведений, в том числе персональных данных авиадебоширов, без их согласия. Законопроект уточняет правила отказа в перевозке пассажиров из черных списков и расширяет перечень оснований для включения в них. Фитнес-клубы просят разрешить им в одностороннем порядке отказываться от договоров с клиентами, допускающими систематические нарушения. С таким предложением к премьеру Михаилу Мишустину обратилось Национальное фитнес-сообщество, выяснило издание «Коммерсант». Проблемы возникают с 1% посетителей из-за скрытой тренерской деятельности, воровства или использования инфраструктуры не по назначению. Однако могут возникнуть риски злоупотреблений со стороны бизнеса, а клубы будут дискриминировать посетителей с активной потребительской позиции, предупреждают эксперты. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8 градусов тепла, завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

LP Recovery на волне 100. В Челябинске 13 часов 21 минута. Я у Людеева всех приветствую. Друзья, сегодня экватор недели, на календаре 23 сентября. Шикарнейшая погода. Напоминаю, сегодня самый теплый день на этой неделе. Далее чуть прохладнее станет, но не критично. Но не будем забегать вперед. Живем сегодняшним днем, наслаждаемся музыкой и хорошей компанией.

0: Сейчас у нас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Аретту Франклин услышим с композицией «Respect».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. 6 книг вошли в шорт-лист Букеровской премии. Лили Роуз Депп сыграет в фильме о поместье Playboy. Организационный комитет Букеровской премии составил шорт-лист номинантов. Его опубликовали на сайте премии. На награду в 2026 году будут претендовать 6 книг. «Джон, сын Джона» Дугласа Стюарта, «Исчезающие» Марлона Джеймса, «То, о чем мы никогда не говорим» Элизабет Страут, «Конец всего» Майкла Джона Харрисона, «Черная сумка» Люка Кеннарда и «Можем ли мы накормить короля» Ребекки Перри. Из всех номинантов только двое родились не в Великобритании. Марлон Джеймс, уроженец Ямайки, Элизабет Страут родилась в американском городе Портленде, штат Мэн. Жюри Букеровской премии в 2026 году возглавила исследовательница античности Мэри Бирд. В него вошли также поэт Реймонд Энтробус, фронтмен рок-группы Pulp Джавис Кокер, литературный критик Ребекка Лью и писательница Патрисия Локвуд. Победитель Букеровской премии станет известен в ноябре. В Лондоне 9 ноября пройдет торжественная церемония. Лауреат получит премию в размере 50 000 фунтов стерлингов. Актриса Лили Роуз Депп снимется в фильме «Playmates». Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Картина будет режиссерским дебютом Лоррейн Николсон, дочери Джека Николсона. Когда Лоррейн росла, она часто посещала поместье Playboy в эпоху его расцвета. Теперь она снимет ленту, действие которой развернется в этом месте. В центре истории окажется 13-летняя отличница Эль, которая считает поместье Playboy своим вторым домом. Однажды она знакомится с Анной, одной из 7 претенденток на звание «Подружки месяца». Между героями завязывается необычная дружба. Девушки пытаются помочь друг другу получить желаемое. Для одной это обложка журнала Playboy, для другой – мальчик. Депп сыграет модель Анну. Ее партнершей станет Индиана Эль, которая исполнила роль дочери героини Аманды Сейфрид в «Горничной». Она исполнит роль Эль.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Риана Unfaithful на волне 100. Челябинске 13 часов 33 минуты. Друзья, сегодня среда, а это значит, что у нас в эфире новый выпуск рубрики «Дома хорошо». Как всегда, ждем в гости Марину Кутепову, дизайнера интерьеров. Сегодня Марина расскажет нам, как красиво и гармонично вписать картину в интерьер нашего жилища. Об этом в 13.45. Кстати говоря, хочу напомнить, что все выпуски рубрики мы выкладываем в нашей группе ВКонтакте на стене с фотопримерами. Заходите и, самое главное, вдохновляйтесь, воплощайте в жизнь наши рекомендации. Ну а сейчас рубрика «Осенний джаз», в которой Стейси Кент «More Than You Know».
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус.

0: rainbow.
1: Синди Лопер, True Colors на радио 100. Почти 2 часа дня в южноуральской столице. В рубрике Люкс Тайм. Прямо сейчас услышим Короли Клима. Самба у нас прозвучит. Далее в эфир выйдут новости. Узнаете о происходящем в регионе.
2: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Суды Челябинской области приняли более 1400 решений о выдворении мигрантов за пределы страны в 2026 году. Закрыт въезд для 2600 человек, сообщила пресс-служба регионального полицейского главка. Сотрудники управления по вопросам миграции и судебные приставы продолжают работу с нарушителями миграционного законодательства. Так, 23 сентября принудительно высланы 25 иностранцев, еще 77 мигрантов ожидают исполнения решения о выдворении в центре временного содержания. В Челябинске у мемориала солдатам правопорядка прошел памятный митинг. Минуты молчания возложением цветов почтили погибших сотрудников уголовно-исполнительной системы. В мероприятии участвовали действующие сотрудники и ветераны ГУФСИН России по Челябинской области. Затем в храме в честь всех святых состоялась панихида. В завершении встречи руководитель регионального ведомства Игорь Третьяков пообщался с семьями погибших сотрудников. Юные спортсмены из Челябинска завоевали 12 медалей на фестивале детского фитнеса. На соревнованиях в Уфе отличились воспитанники спортшколы «Атлет». Победителями в личном первенстве стали Ева Артамонова, Вероника Самойленко и Василиса Мурыгина, а Семен Клеменов оформил золотой дубль, став лучшим в фитнесе и на полосе препятствий. Также призерами стали Максим Самойленко, Варвара Миронова, Василиса Важенина, Арина Мулахметова и Злата Важенина. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9 градусов тепла, завтра днем до плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Sting, If It's Love на Радио 100, Челябинске, 14 часов 20 минут. Друзья, у нас сегодня весь день в эфире звучит рубрика «Артефакты». Напоминаю, что это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. В нем мы рассказываем вам о самых интересных мероприятиях, которые проходят в нашем регионе. И на этот раз Антон Образцов расскажет о крупном фестивале, который радует нас уже не первый год. Называется он «Джаз на большом органе». Пройдет он с 23 по 26 сентября в органном зале. Все подробности услышите и в этом часе. Но прежде, конечно, музыка. В рубрике «Мировой бестселлер» сейчас «Иглз», «Отель Калифорния».
1: «Мировой бестселлер» на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Ученые обнаружили новый вид пингвинов на островах Кергилен. Дисней перезапустит мультсериал «Черный плащ». Группа ученых из Чили, Австралии, Великобритании, ЮАР, США, Франции, Испании, Аргентины и Бразилии обнаружила новый вид пингвинов – восточного папуанского пингвина. Это первый новый вид этих птиц за более чем 100 лет, сообщили в журнале Communications Biology. Восточные папуанские пингвины обитают на островах Кергилен, расположенных на юге Индийского океана. Исследователи выявили отличие этого вида от других с помощью генетического анализа. По мнению специалистов, восточные папуанские пингвины отделились от сородичей примерно 300-500 тысяч лет назад. Сегодня они отличаются от других птиц своими размерами и издаваемыми ими звуками. Раньше наука считала всех папуанских пингвинов одним видом с несколькими подвидами. Но оказалось, что существует 4 вида. Один из них, обитающий на островах Кергилен, ранее никак не выделяли, даже в статусе подвида. Новые пингвины беспокоят ученых из-за их потенциальной уязвимости к изменению климата. К 2050 году птицы могут лишиться части территории, пригодных для жизни. Переселиться им будет некуда из-за удаленности архипелага от другой суши. Disney Plus запустил в производство новый сериал о «Черном плаще». Это будет перезапуск одноименного мультсериала 1990-х. Главного героя, селезня Дрейка Мелларда, озвучит Марк Хэмилл. Также в актерский состав вошли Сет Роган, Лиззи Каплан, Лили Мар и Дэн Стивенс. По сюжету «Черный плащ» последние 35 лет оказывается заперт в альтернативной реальности, где никто не знает о его подвигах. Все меняется, когда подросток Даки, знакомый с героическим прошлым Дрейка, возвращает его к борьбе с преступностью. Вместе они столкнутся со старыми врагами «Черного плаща», включая Негодака, Мегавольта, и вновь встретятся с Госселин и Морганой. Оригинальный «Черный плащ» выходил с 1991 по 1992 год и насчитывал 3 сезона и 91 эпизод. Главного героя тогда озвучивал Джим Каммингс. Персонаж также появился в мультсериале «Утиные истории». В его современной версии «Черный плащ» сначала был вымышленным героем старого телешоу, а затем Дрейк Меллард сам стал супергероем.
0: Exclusive News на Радио 100.

Нелли Фуртадо, All Good Things Come to an End на Радио Стоун. Что же, не очень жизнеутверждающее название композиции. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Друзья, все плохое тоже заканчивается, а хорошее наступает вновь. У нас же на Радио Стоун все наоборот. Хорошее не заканчивается никогда. Ваши любимые композиции звучат бесконечно, 24 часа в сутки. Наслаждайтесь. Сейчас Dato Sei Kaizi Freak, Chance on Me.

0: Милен Фармер звучит на радио 100 почти 3 часа дня в южноуральской столице. Далее будем слушать Джей Джей Йоханссона с композицией «Vertigo». Она прозвучит в рубрике «Lux Time», а сразу после в эфир выйдут мировые новости.
1: «Lux Time» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте «Наш».

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Все регионы России сформировали необходимые запасы угля и мазута в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин. Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха на улице держится на уровне ниже плюс 8 градусов на протяжении 5 дней подряд. Однако конкретные сроки определяют местные власти. Подачу тепла уже начали в районах Мурманской, Архангельской областей, Карелии, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах. Правительство России поддержало законопроект о борьбе с авиадебоширами с условием доработки. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник. В Кабмине считают, что обмен данными о нарушителях между авиаперевозчиками должен быть не правом, а обязанностью. Также предлагается наделить Минтранс полномочиями по утверждению порядка ведения реестров и передачи сведений, в том числе персональных данных авиадебоширов, без их согласия. Законопроект уточняет правила отказа в перевозке пассажиров из черных списков и расширяет перечень оснований для включения в них. Фитнес-клубы просят разрешить им в одностороннем порядке отказываться от договоров с клиентами, допускающими систематические нарушения. С таким предложением к премьеру Михаилу Мишустину обратилось Национальное фитнес-сообщество, выяснило издание «Коммерсант». Проблемы возникают с 1% посетителей из-за скрытой тренерской деятельности, воровства или использования инфраструктуры не по назначению. Однако могут возникнуть риски злоупотреблений со стороны бизнеса, а клубы будут дискриминировать посетителей с активной потребительской позиции, предупреждают эксперты. В России ученые обучили искусственный интеллект выявлять различные виды фальсифицированного молока и находить в нем антибиотики, консерванты, растительные добавки и генно-модифицированные компоненты. Об этом РИА Новости рассказали в Казанском государственном аграрном университете. Сейчас для оценки качества молока эксперты используют разные методы, которые дают огромный массив данных о составе на каждый образец. Именно на этом этапе алгоритмы машинного обучения справляются точнее классических статистических расчетов. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8 градусов тепла, завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему все вкусное вредное?
4: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Максимилиан Торини, Unemployed. На радио 100. В Челябинске 15:23. 23 сентября на календаре, друзья, и это день осеннего равноденствия. Сегодня день фактически равен ночи. Кстати говоря, есть примета. Считается, что 23 сентября наступает вторая часть бабьего лета. И по поверьям, какая погода в этот день стоит, такая и осень будет. Ну что, друзья, мне кажется, нам очень повезло, потому что сегодня идеальная для сентября погода. Ну что, значит, ждем теплую осень. И продолжаем слушать музыку в мировом бестселлере. Сейчас Rolling Stones у нас, Энджи.
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. 6 книг вошли в шорт-лист Букеровской премии. Лили Роуз Депп сыграет в фильме о поместье «Плейбой». Организационный комитет Букеровской премии составил шорт-лист номинантов. Его опубликовали на сайте премии. На награду в 2026 году будут претендовать 6 книг. «Джон сын Джона» Дугласа Стюарта, «Исчезающие» Марлона Джеймса, «То, о чем мы никогда не говорим» Элизабет Страут, «Конец всего» Майкла Джона Харрисона, «Черная сумка» Люка Кеннарда и «Можем ли мы накормить короля» Ребекки Перри. Из всех номинантов только двое родились не в Великобритании. Марлон Джеймс, уроженец Ямайки, Элизабет Страут родилась в американском городе Портленде, штат Мэн. Жюри Букеровской премии в 2026 году возглавила исследовательница античности Мэри Бирд. В него вошли также поэт Реймонд Энтробус, фронтмен рок-группы Pulp Джавис Кокер, литературный критик Ребекка Лью и писательница Патрисия Локвуд. Победитель Букеровской премии станет известен в ноябре. В Лондоне 9 ноября пройдет торжественная церемония. Лауреат получит премию в размере 50 000 фунтов стерлингов. Актриса Лили Роуз Депп снимется в фильме «Playmates». Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Картина будет режиссерским дебютом Лоррейн Николсон, дочери Джека Николсона. Когда Лоррейн росла, она часто посещала поместье «Плейбой» в эпоху его расцвета. Теперь она снимет ленту, действие которой развернется в этом месте. В центре истории окажется 13-летняя отличница Эль, которая считает поместье «Плейбой» своим вторым домом. Однажды она знакомится с Анной, одной из 7 претенденток на звание «Подружки месяца». Между героями завязывается необычная дружба. Девушки пытаются помочь друг другу получить желаемое. Для одной это обложка журнала Playboy, для другой – мальчик. Депп сыграет модель Анну. Ее партнершей станет Индиана Эль, которая исполнила роль дочери героини Аманды Сейфрид в «Горничной». Она исполнит роль Эль.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: фундо.
1: Реклама на радио 100.
2: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кэти Милуа, Crawling Up a Hill на волне 100. Челябинске 15 часов 45 минут. Ну что, друзья, развлеку вас очередным исследованием. Сервис Kion Музыка проанализировал количество прослушиваний треков за последние несколько лет и выяснил, на какие дни и месяцы приходится пик музыкальной активности россиян. В целом, по пятницам зафиксировано наибольшее количество проигрываний песен, а самым тихим днем недели стало воскресенье. Ну а относительно годового цикла самым музыкальным месяцем оказался июнь. Видимо, все так радуются лету, выбираются наконец-то на свежий воздух и слушают много музыки, а январь наиболее спокойным. Ну что, вернемся к нашему музыкальному плейлисту. Что Лени Кравиц послушаем «It ain't over till it's over».

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 23 по 26 сентября в Челябинске пройдет 13-й международный фестиваль «Джаз на большом органе». И в этом году он обещает по-настоящему смелые музыкальные эксперименты. Свободный и традиционный джаз здесь соседствует так гармонично, что классические стандарты и дерзкие сводные формы, авторские сочинения и живые импровизации удивляют даже искушенного слушателя. Помимо величественного органа, в звучании концертов заиграют неожиданные краски. Балалайка, перкуссия, фортепиано, контрабас, ударный и саксофон. Все концерты пройдут в зале органной и камерной музыки «Родина», где акустика позволяет каждому инструменту звучать особенно ярко. Прочувствуйте каждую ноту, каждый вздох и каждый взлет импровизации. Приходите за живыми эмоциями и музыкой, которая рождается прямо на ваших глазах.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: As apply every woman in the world на Радио 100. Ну что, каждая женщина в мире, продолжите фразу сами, каждая женщина в мире уникальна, каждая женщина в мире красива. Но хотелось бы, чтобы каждая женщина, по крайней мере в Челябинске, знала о радиостанции 100, а еще лучше предпочитала слушать музыку высшей пробы каждый день. Мы к этому стремимся. Мужчины, тоже не переключайте радиостанцию, уверена, вам здесь понравится. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас Джейми Пол, у нас будет «Ain't No Sunshine», а новый час начнем с региональных новостей.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Алексей Текслер вручил государственные и областные награды 59 южноуральцам, представителям промышленности, строительства, транспорта, энергетики, культуры, органов власти и общественных организаций. Значительная часть – государственные награды Российской Федерации. По указу президента Владимира Путина их получили работники ведущих предприятий Южного Урала за многолетний добросовестный труд. Ордена за доблестный труд удостоен ведущий инженер научно технического центра Магнитогорского металлургического комбината Юрий Ивин. Работники ММК, объединенной сервисной компании и других предприятий получили медали ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени. Присвоены звания заслуженный металлург, заслуженный работник транспорта и заслуженный энергетик Российской Федерации. Трое отмечены благодарностями президента. Губернатор отдельно поблагодарил волонтеров, помогающих участникам СВО и жителям прифронтовых территорий. Звание почетный гражданин Челябинской области присвоено Ивану Чеботареву и Александру Калинину. Медаль за вклад в развитие Челябинской области заместителю гендиректора ВГТРК Рифату Сабитову. На ОТВ состоится премьера сериала «Женя плюс Женя» 26 сентября в 19:30. Смотрите на телеканале и на сайте 1obl.tv. «Женя плюс Женя» – это молодежный вертикальный сериал о взрослении и дружбе в ритме Челябинска. Вертикальный формат впервые показывают на ТВ, а сюжет разговаривает с молодежью на понятном языке. Челябинск стал важной частью проекта. Его ритм – улицы, люди и узнаваемая атмосфера. Продюсеры задействовали новые и знакомые локации, региональные бренды, и челябинские саунд-группы и музыкантов. Более 100 жителей города и области приняли участие в кастинге актеров массовых сцен. Для региона это культурное событие в преддверии 2027 года, когда Челябинск станет культурной столицей России, и возможность показать Южный Урал как площадку для современных медиапроектов и молодежного кино. Информационный медиапартнер – медиахолдинг «Первый областной». Более 28 тысяч учителей работают в системе образования Челябинской области. Школы укомплектованы педагогами на 96%. Об этом рассказал министр образования и науки региона Виталий Литки в пресс-центре АИФ Челябинск. Дефицит кадров стабилен, но допустим, сложные ситуации разбирают с муниципалитетами. Материал дети получают полностью. Средняя нагрузка учителя около 2% ставки. Ищут способы ее снизить. Регион привлекает молодых педагогов и специалистов с инженерным образованием для преподавания математики, физики, химии и биологии. По программе «Земский учитель» школы малых городов и сел получили 258 учителей. В этом году 22. Молодым педагогам платят подъемные от губернатора. 60 тысяч за первый год, 100 тысяч за второй, 140 за третий и 300 тысяч за три года. Выплаты получили около 2000 человек. Также строят и ремонтируют школы, закупают оборудование. Растет интерес детей и мотивация учителей. Конкретные меры поддержки учителей Минобр озвучит в следующем году, после разработки нормативных актов к указу президента о статусе учителя. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 20. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
6: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
7: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 23 по 26 сентября Челябинск вновь станет центром органного джаза. Здесь пройдет 13-й международный фестиваль «Джаз на большом органе». Откроет фестиваль дуэт Владимира Хомякова и нижегородского органиста Вячеслава Золотовского. Своеобразный пролог к музыкальной истории, которая развернется за несколько дней. 24 сентября на сцену выйдут музыканты из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов, раскрывая многогранность джазового звучания. 25 сентября к ним присоединятся исполнители из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска, а заключительный вечер соберет всех участников вместе. Это будет настоящий музыкальный праздник, насыщенный, динамичный, полный ярких контрастов и неожиданных решений. Приходите за живыми эмоциями и звуком, который рождается здесь и сейчас.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. 100% комфорта.

0: Swift, Lavender Haze на Радио 100, Челябинске, 16:23. Друзья, что мы все о музыке, да о музыке. Давайте о космосе поговорим. Давайте вспомним главную мечту детства многих советских детей. Когда их спрашивали, кем ты хочешь стать, многие мальчики отвечали, что космонавтом. И вот, возможно, кто-то совсем недавно осуществил свою мечту. Роскосмос получил 12 тысяч заявок во время открытого набора в отряд космонавтов. Эта цифра стала рекордной. Первичный отбор прошли 350 человек. Конкурс завершится до конца этого года. И тогда Роскосмос объявит имена новых участников отряда космонавтов. А требования к претендентам, кстати говоря, не такие. Такие уж и сложные. Кандидаты должны иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук, владеть иностранным языком и соответствовать требованиям по состоянию здоровья. Кроме того, их возраст не должен превышать 35 лет. Но готовиться долго. Чтобы стать космонавтом, потребуется 5-6 лет. Ну а чтобы слышать музыку высшей пробы, никакой подготовки не нужно, только ваше желание. Вернемся к ней. А в мировом бестселлере у нас Чаби Чекер «Let's Twist Again».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Ученые обнаружили новый вид пингвинов на островах Кергелен. Дисней перезапустит мультсериал «Черный плащ». Группа ученых из Чили, Австралии, Великобритании, ЮАР, США, Франции, Испании, Аргентины и Бразилии обнаружила новый вид пингвинов – восточного папуанского пингвина. Это первый новый вид этих птиц за более чем 100 лет, сообщили в журнале Communications Biology. Восточные папуанские пингвины обитают на островах Кергелен, расположенных на юге Индийского океана. Исследователи выявили отличие этого вида от других с помощью генетического анализа. По мнению специалистов, восточные папуанские пингвины отделились от сородичей примерно 300-500 тысяч лет назад. Сегодня они отличаются от других птиц своими размерами и издаваемыми ими звуками. Раньше наука считала всех папуанских пингвинов одним видом с несколькими подвидами. Но оказалось, что существует 4 вида. Один из них, обитающий на островах Кергелен, ранее никак не выделяли, даже в статусе подвида. Новые пингвины беспокоят ученых из-за их потенциальной уязвимости к изменению климата. К 2050 году птицы могут лишиться части территории, пригодных для жизни. Переселиться им будет некуда из-за удаленности архипелага от другой суши. Disney Plus запустил в производство новый сериал о «Черном плаще». Это будет перезапуск одноименного мультсериала 1990-х. Главного героя, селезня Дрейка Мелларда, озвучит Марк Хэмилл. Также в актерский состав вошли Сет Роган, Лиззи Каплан, Лили Мар и Дэн Стивенс. По сюжету «Черный плащ» последние 35 лет оказывается заперт в альтернативной реальности, где никто не знает о его подвигах. Все меняется, когда подросток Даки, знакомый с героическим прошлым Дрейка, возвращает его к борьбе с преступностью. Вместе они столкнутся со старыми врагами «Черного плаща», включая Негодака, Мегавольта, и вновь встретятся с Госселин и Морганой. Оригинальный «Черный плащ» выходил с 1991 по 1992 год и насчитывал 3 сезона и 91 эпизод. Главного героя тогда озвучивал Джим Каммингс. Персонаж также появился в мультсериале «Утиные истории». В его современной версии «Черный плащ» сначала был вымышленным героем старого телешоу, а затем Дрейк Меллард сам стал супергероем.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Pop.
1: Реклама на Радио 100.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Молли Джонсон, Мелоди на радио 100 в Челябинске, 16:44. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. С вами сегодня в эфире я, Оля Деева. Всеми возможными способами поднимаю вам настроение и делаю так, чтобы эта среда проходила приятно и легко. Надеюсь, у меня получается. Исполнители со всего мира практически мне в этом помогают. Ну и теперь ко мне присоединятся Тревел Дэниэль и Селена Гомес с композицией «Past Life».
1: And I don't wanna sit in on my sadness. I know it's a habit of mine. Perfect, perfect timing. I start what I don't know how to end.
2: Don't worry, don't worry.

0: Digital Elvis и The Row звучат на радио 100. Почти 5 вечера в Челябинске. Далее рубрика «Люкстайм», а в ней Аста Джильберта. Следующий час начнем с новостей. Елена Трубникова расскажет вам о происходящем в мире.
1: «Люкстайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Крыму мужчина получил 16 лет колонии за госизмену. Речь идет о 30-летнем жителе города Красноперекопск. В региональной прокуратуре заявили, что фигурант собирал информацию о позициях системы ПВО и вооруженных сил России, а затем установил контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и передал данные в одном из мессенджеров. В Центре общественных связей ФСБ ранее заявили о задержании на полуострове собиравшего деньги для ВСУ мужчины 1988 года рождения. ФАС выдала 88 предупреждений из-за цен на топливо, привел цифры руководитель службы Максим Шаскольский. По его словам, ценообразование на рынке моторного топлива на постоянном контроле ФАС. Работа идет на площадках правительства и в штабах. Принимаются все меры для стабилизации обеспечения потребителей, а выявление нарушений – приоритет. Из 88 предупреждений 51 уже исполнено. Также возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства. 39 из них по признакам злоупотребления доминирующим положением. Медведи стали выходить к жилым районам во всех регионах Сибири. Последней оказалась Омская область. Нападения происходят в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, по подсчетам ТАСС. Ранее сообщалось, что в 2026 году медведи выходили к населенным пунктам в 41 регионе России. Самая сложная обстановка в Восточной Сибири, где животные подходили к школам, воинским частям и пытались пробраться в частные дома. За последние месяцы от нападений медведей в России погибли 17 человек, 6 в Красноярске, в Ярском крае, по 3 в Томской и Иркутской областях, 2 в Бурятии. Также смертельные случаи были на Алтае, Камчатке и в Хабаровском крае. Среди причин массового выхода животных к людям – лесные пожары в Красноярском крае и неурожай кедровой шишки. Потребление алкоголя в России снизилось. В 2026 году показатель уменьшился на 10%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, не уточнив период сравнения. «Это хороший результат, и нам нужно продолжать двигаться дальше», — сказал министр. В середине сентября он сообщал, что молодежь стала меньше употреблять алкоголь и курить. Однако тема вейпов пока остается актуальной. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 20. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: факты. Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 23 по 26 сентября в Челябинске пройдет 13-й международный фестиваль «Джаз на большом органе». Зародившись в 2004 году, он закрепился как значимый музыкальный бренд, не имеющий аналогов в России. Фестиваль объединяет любителей джаза и органной музыки, раскрывая все возможности органа – от тончайших эмоциональных оттенков до мощной динамики. Программа расширяет горизонты. Захватывающие ритмы, гармоничные мелодии и необычные аранжировки сплетают разные направления. Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области и Министерства культуры региона. Приходите за живыми эмоциями и глубоким звуком.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Вы слушаете «Радио 100».

0: Сантана и Мишель Бранч, дорогие им of Love на Радио 100. Челябинске 17:21. Ну что, друзья, хорошие новости для поклонников Тейлор Свифт. У меня есть, она анонсировала новый сингл, называется он Patient Zero. Выйдет песня 25 сентября. На официальном сайте исполнительницы указано, что новая композиция будет выпущена сразу в трех версиях, оригинальной, акустической и фортепианной, и каждая из них получит отдельную обложку с фотографиями Тейлор Свифт. Шикарно. Ну, а мы вернемся к музыке высшей пробы. У нас рубрика «Мировой бестселлер», в которой Кордетс, мистер Сэдмен.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. 6 книг вошли в шорт-лист Букеровской премии. Лили Роуз Депп сыграет в фильме о поместье «Плейбой». Организационный комитет Букеровской премии составил шорт-лист номинантов. Его опубликовали на сайте премии. На награду в 2026 году будут претендовать 6 книг. «Джон, сын Джона» Дугласа Стюарта, «Исчезающие» Марлона Джеймса, «То, о чем мы никогда не говорим» Элизабет Страут, «Конец всего» Майкла Джона Харрисона, «Черная сумка» Люка Кеннарда и «Можем ли мы накормить короля» Ребекки Перри. Из всех номинантов только двое родились не в Великобритании. Марлон Джеймс, уроженец Ямайки, Элизабет Страут родилась в американском городе Портленде, штат Мэн. Жюри Букеровской премии в 2026 году возглавила исследовательница античности Мэри Бирд. В него вошли также поэт Реймонд Энтробус, фронтмен рок-группы Pulp Джавис Кокер, литературный критик Ребекка Лью и писательница Патрисия Локвуд. Победитель Букеровской премии станет известен в ноябре. В Лондоне 9 ноября пройдет торжественная церемония. Лауреат получит премию в размере 50 000 фунтов стерлингов. Актриса Лили Роуз Депп снимется в фильме «Playmates». Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Картина будет режиссерским дебютом Лоррейн Николсон, дочери Джека Николсона. Когда Лоррейн росла, она часто посещала поместье «Плейбой» в эпоху его расцвета. Теперь она снимет ленту, действие которой развернется в этом месте. В центре истории окажется 13-летняя отличница Эль, которая считает поместье «Плейбой» своим вторым домом. Однажды она знакомится с Анной, одной из 7 претенденток на звание «Подружки месяца». Между героями завязывается необычная дружба. Девушки пытаются помочь друг другу получить желаемое. Для одной это обложка журнала Playboy, для другой – мальчик. Депп сыграет модель Анну. Ее партнершей станет Индиана Эль, которая исполнила роль дочери героини Аманды Сейфрид в «Горничной». Она исполнит роль Эль.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Песня Allegro «I want you around» на волне 100. Челябинске 17 часов 36 минут. В этом часе, помимо музыки, у нас будет звучать новый выпуск рубрики «Дому хорошо». Продолжаем наводить красоту в наших квартирах и домах. В этом нам помогает дизайнер Марина Кутепова. Рассказывает, что сейчас в тренде, как можно украсить интерьер. И на этой неделе поговорим о том, какие картины выбирать, где их располагать в пространстве, какие рамы должны их обрамлять, и многое другое. Обо всем этом в 17:45. Из музыки сейчас рубрика «Осенний джаз», а в ней Ширли Хорн «You Won't Forget Me».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 30 сентября. В день воссоединения новых регионов с Россией телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. И сегодня я хочу поговорить о картинах в интерьере. Очень часто картину выбирают по принципу, подойдет ли она по цвету к дивану или шторам. Но мне кажется, что это не самый интересный подход. Картина не обязательно должна повторять цвета интерьера. Наоборот, иногда именно самостоятельное произведение искусства делает пространство более выразительным. В первую очередь я смотрю на масштаб. Маленькая картина на большой пустой стене может просто потеряться. А крупное произведение способно сразу изменить восприятие всей комнаты и стать ее главным акцентом. Важно и само место. Картина может поддерживать композицию над диваном, кроватью или консолью, но не обязательно должна висеть строго по центру. Иногда она интереснее работает в стороне, создавая асимметрию или добавляя интерьеру динамики. Отдельно стоит подумать о раме. Она может быть практически незаметной и оставить главным само произведение. А может стать частью композиции. Я не советую выбирать картину только потому, что она идеально подходит по цвету. В хорошем интерьере искусство может существовать немного отдельно от остальной обстановки. Гораздо важнее, чтобы сама работа нравилась и вызывала эмоцию. Картина вообще способна сделать интерьер более личным. Это уже не просто предмет декора, а вещь, которая говорит о вкусе, интересах и характере людей, живущих в доме. Поэтому при выборе картины я бы в первую очередь смотрела не на то, с чем ее можно сочетать, а на то, какое место она займет в пространстве и что добавит именно этому интерьеру. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
0: Дома хорошо.

0: Кристель Брюнер, «She was too good to me» на волне 100. Почти 6 вечера в Челябинске. Завершим час рубрикой «Люкс Тайм», а в ней Анна Горбарик, «Last Trick».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении двух южноуральских семей орденом «Родительская слава». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в личном канале в МАКТе. За каждый из этих наград не годы, а целая жизнь, ежедневный родительский труд, терпение и безграничная любовь, отметил глава региона. Романовы из Магнитогорска воспитывают 10 детей, Чижовы из Челябинска воспитали 7. Орден «Родительская слава» относится к наградам высшего уровня. Всего его удостоены 11 южноуральских семей. Теперь этот список пополнили Романовы и Чижовы. На Южном Урале сегодня живет более 50 тысяч многодетных семей. Система поддержки семей с детьми продолжает развиваться. Уже более 500 гостиниц могут заселить южноуральцев по цифровому ID. Гостиницы внесли в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии информацию о том, что могут заселять гостей через мессенджер Max. Метку, которая подтверждает такой формат заселения, можно увидеть в публичной карточке отеля во вкладке «Про объект». В Главном управлении координации развития туризма Челябинской области обратили внимание, что в единый реестр добавили отдельный фильтр, через который можно найти объекты с заселением по цифровому ID. Проект Челябинской областной детской клинической больницы победил на всероссийском конкурсе ЕЦП «Признание-2026». Он автоматизировал получение оперативных данных по участку и упростил принятие решений врачом. Как пояснили в Минздраве региона, проект объединяет данные из медицинской информационной системы, которая анализирует ключевые показатели здоровья детей, профилактическую работу и динамику участка. Это экономит время на сбор и анализ данных, снижает рутинную нагрузку на сотрудников и повышает качество и своевременность решений. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 20. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, плохие сны. Ну что ж, друзья, чтобы снились вам хорошие сны, нужно, чтобы каждый день был наполнен позитивными эмоциями, вы чувствовали внутреннее спокойствие, удовлетворение жизнью, расслабленность. В этом вам может помочь прослушивание музыки, потому что это исключительно приятное и умиротворяющее занятие. Ну а самая подходящая музыка звучит, конечно же, здесь, на волне 100. Недаром у нас и слоган такой — волна 100% комфорта. В мировом бестселлере в этом часе Рэй Чарльз прозвучит «Джорджа on my mind», а прямо сейчас Coltrane Quartet услышим «The Lady in Red».
1: Кавервилль на радио 100.
2: Спонсор рубрики «Enza Home» – красивая мебель по доступной цене. ИП «Копырина».
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели «Enza Home» в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель «Enza Home». Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилль на радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 23 по 26 сентября Челябинск вновь становится российской столицей органного джаза. Здесь пройдет 13-й международный фестиваль «Джаз на большом органе». 4 дня, один величественный инструмент и безграничная музыка. Джаз на большом духовом органе выйдет далеко за рамки привычного. Нас ждет свободная импровизация и новые формы. Впервые гостями станут молодая органистка Татьяна Киселева, мэтр джаза, пианист Андрей Кондаков, новатор-балалаечник Георгий Нефедов и известный барабанщик Вартан Бабаян. Их участие обещает свежие краски и неожиданные сочетания, а каждый концерт станет диалогом традиции и свободы. Приходите на международный фестиваль «Джаз на большом органе» за живой музыкой, которая рождается здесь и сейчас.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» — там, где живет музыка.

0: Роксет звучат на волне 118.34 в Челябинске. Друзья, в этом часе рубрика «Мировые шедевры» у нас будет в эфире, а в ней вы услышите рассказ о том, как создавался роман «Мастер и Маргарита». Ну и, конечно, замечательно было бы, если после такого интересного рассказа вам захотелось это произведение перечитать или впервые с ним познакомиться. Уверена, что поклонников у «Мастера и Маргариты» обязательно прибавится. Ну, а я напоминаю, что практически все наши рубрики и программы вы можете слушать в записи. Они хранятся у нас в нашей группе ВКонтакте в разделе «Подкасты». Из музыки рубрика «Осенний джаз», а в ней Дэвид Ньюман «Don't let the sun catch you crying».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
4: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова – поразительное литературное произведение, у которого не менее интересна и история создания. Писатель работал над романом в общей сложности 12 лет, но так и не закончил. Есть мнение, что Булгаков задумал свое произведение из любви к Фаусту Гёте. В одной из первых версий романа он даже называл «Мастера Фаустом». Всего известно о 8 редакциях книги. Краткие черновые заметки были сделаны автором еще в 1928-1929 годах. Но в первом романе все 160 страниц рукописи были посвящены истории Христа и прокурора, и искрометному пребыванию в Москве Воланда с его необычными гастролями и разоблачениями публики. Места для «Мастера и Маргариты» здесь не было. Весной 1930 года в порыве недовольства своей работой и под гнетом общественности Булгаков сжег черновой вариант произведения. Позже в уже написанном романе отчаявшийся мастер тоже будет сжечь свою рукопись. Через два года, найдя уцелевшие части, Михаил Афанасьевич заново начнет создавать роман. Среди вариантов названия произведения были «Копыта инженера» и «Гастроли Воланда», «Князь тьмы» и «Черный маг». Но незадолго до смерти, в 1937 году, Булгаков назовет свое бессмертное произведение «Мастер и Маргарита». В последние месяцы жизни, не имея сил встать из-за болезни, он диктовал поправки к роману своей жене, которая, как Маргарита, всецело была поглощена работой над последним произведением мужа. После смерти писателя его вдова Елена Сергеевна еще около двух десятков лет будет править роман и делать попытки издать его. Несмотря на гонения властей, разочарование и болезнь писателя, роман дошел до читателя. Впервые в сильно отредактированном виде он был напечатан журналом «Москва» в 1966 году, а без ограничений цензуры только в 1973. «Мастер и Маргарита» во всех смыслах неоднозначное произведение, что подкрепляется его особенной структурой истории в истории. События происходят и в древности, и в современной автору Москве. Неизменно одно – духовные ценности, прославленные Булгаковым – любовь и милосердие, свобода духа и прощение. И пока они живут в людях, будет жить и роман, а с ним и память о гениальном писателе.
0: «Мировые шедевры» на Радио 100.

0: Creedence Clearwater, Have You Ever Seen The Rain на Radio Stone. Что ж, друзья, на этой неделе у нас на Южном Урале без дождя, это хорошо. Наслаждаемся хорошей погодой и бабьим летом. Ну, а я, Оль Диева, с вами прощаюсь. До завтра. Я оставляю наедине с музыкой. В рубрике Lux Time сейчас послушаем Луи Армстронга. Fantastic, that's you.
1: Lux Time на Radio 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Lux Time.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске предстанет перед судом 17-летний житель Пермского края. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По версии следствия, несовершеннолетний в составе организованной преступной группы занимался дистанционным мошенничеством. Ему отводилась роль курьера. Он забирал деньги у обманутых граждан и передавал соучастникам. С августа по сентябрь 2026 года подросток в Челябинской и Курганской областях похитил более 3 миллионов рублей у 7 потерпевших. В ходе следствия арестовали здание, жилой дом, земельный участок и автомобиль, принадлежащий законному представителю обвиняемого. Общая стоимость арестованного имущества более 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска. Дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство. На ОТВ состоится премьера сериала «Женя плюс Женя» 26 сентября в 19:30. Смотрите на телеканале и на сайте 1obl.tv. «Женя плюс Женя» – это молодежный вертикальный сериал о взрослении и дружбе в ритме Челябинска. Вертикальный формат впервые показывают на ТВ, а сюжет разговаривает с молодежью на понятном языке. Челябинск стал важной частью проекта. Его ритм – улицы, люди и узнаваемая атмосфера. Продюсеры задействовали новые и знакомые локации, региональные бренды, челябинские саунд-группы и музыкантов. Более 100 жителей города и области приняли участие в кастинге актеров массовых сцен. Для региона это культурное событие в преддверии 2027 года, когда Челябинск станет культурной столицей России, и возможность показать Южный Урал как площадку для современных медиапроектов и молодежного кино. Информационный медиапартнер «Медиахолдинг Первый областной». На улице братьев Кашириных у Ворошиловского универсама в Челябинске зацвел чубушник, который также называют садовым жасмином. На кустарнике распустилось больше десятка цветов. Биолог из ЧелГУ Павел Попков объяснил это явление десинхронозом, когда кустарник из-за каприза погоды путает времена года. Это единичные случаи, и чаще им подвержены молодые растения. Крупные кусты слабее реагируют на температурные сбои, отметил мужчина. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 20. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем, ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

just a juvenile scam. Never was a great.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 23 по 26 сентября в Челябинске пройдет 13-й международный фестиваль «Джаз на большом органе». Основателем и художественным руководителем фестиваля является выдающийся челябинский органист, народный артист России Владимир Хомяков. Благодаря его усилиям ежегодно на сцене выступают профессиональные российские и зарубежные исполнители, расширяя стилистические горизонты фестиваля. Программа наполняется захватывающими ритмами, гармоничными мелодиями и необычными музыкальными аранжировками, объединяющими различные стили и направления. В первый день фестиваля Челябинская филармония представит виниловую пластинку «Владимир Хомяков. Импровизационная музыка». В основу издания легла живая запись 2004 года, сделанная на органе, одном из самых выразительных инструментов страны. Это не просто архивная запись, а документ эпохи и отражение масштаба личности музыканта, его смелости и внутренней свободы.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100. 100 FM».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мент Ньюс на радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Крыму мужчина получил 16 лет колонии за госизмену. Речь идет о 30-летнем жителе города Красноперекопск. В региональной прокуратуре заявили, что фигурант собирал информацию о позициях системы ПВО и вооруженных сил России, а затем установил контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и передал данные в одном из мессенджеров. В Центре общественных связей ФСБ ранее заявили о задержании на полуострове собиравшего деньги для ВСУ мужчины 1988 года рождения. ФАС выдала 88 предупреждений из-за цен на топливо, привел цифры руководитель службы Максим Шаскольский. По его словам, ценообразование на рынке моторного топлива на постоянном контроле ФАС. Работа идет на площадках правительства и в штабах. Принимаются все меры для стабилизации обеспечения потребителей, а выявление нарушений – приоритет. Из 88 предупреждений 51 уже исполнено. Также возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства. 39 из них по признаком злоупотребления доминирующим положением. Медведи стали выходить к жилым районам во всех регионах Сибири. Последней оказалась Омская область. Нападения происходят в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах по подсчетам ТАСС. Ранее сообщалось, что в 2026 году медведи выходили к населенным пунктам в 41 регионе России. Самая сложная обстановка в Восточной Сибири, где животные подходили к школам, воинским частям и пытались пробраться в частные дома. За последние месяцы от нападений медведей в России погибли 17 человек, 6 в Красноярске, в Ярском крае, по 3 в Томской и Иркутской областях, 2 в Бурятии. Также смертельные случаи были на Алтае, Камчатке и в Хабаровском крае. Среди причин массового выхода животных к людям – лесные пожары в Красноярском крае и неурожай кедровой шишки. Потребление алкоголя в России снизилось. В 2026 году показатель уменьшился на 10%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, не уточнив период сравнения. «Это хороший результат, и нам нужно продолжать двигаться дальше», – сказал министр. В середине сентября он сообщал, что молодежь стала меньше употреблять алкоголь и курить. Однако тема вейпов пока остается актуальной. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 20. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. Сочетание вкуса и стиля.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 23 по 26 сентября в Челябинске пройдет 13-й международный фестиваль «Джаз на большом органе». И в этом году он обещает по-настоящему смелые музыкальные эксперименты. Свободный и традиционный джаз здесь соседствуют так гармонично, что классические стандарты и дерзкие сводные формы, авторские сочинения и живые импровизации удивляют даже искушенного слушателя. Помимо величественного органа, в звучании концертов заиграют неожиданные краски. Балалайка, перкуссия, фортепиано, контрабас, ударный и саксофон. Все концерты пройдут в зале органной и камерной музыки «Родина», где акустика позволяет каждому инструменту звучать особенно ярко. Прочувствуйте каждую ноту, каждый вздох и каждый взлет импровизации. Приходите за живыми эмоциями и музыкой, которая рождается прямо на ваших глазах.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» — 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: справиться. На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».